ཏུག དེ ཆེན གནས རོ དང ཁང བའི མེ ཏོག ཀྲུང ཚུ དོ པ འདེམ ཚིག གལ ང ཅན པ ཅི ཤེ པི ཀྲུང མི ཚོ བ ཅེ གཏབ ཤན ཅི ལོ ཉེར ཏུང ཉེར ང ལི ཁང བའི མེ ཏོག དེ ཆེན ཅེ ཡེཁོར ཡོང བབ ཁོ ནར གུར ས ཁསམ དང དམ བམ སན ཡོ ཐོ ཁེ བ ཙང ཤང ཐོ ནི གལ ང གི ཅེ ཁབ ཅེ ཁ ཅང ནབ ཅི ཅེ ཁོ པི ནང རང གལ ང ངོ ཤིག དེ ཅང ཅན ཝོ ཅུར ཅེ བ ཤེ ཏང སར པ ཚོ ཤབ ཤི པ དང གོ ལ ཤ པི ས བབ ཐོ ཁེ དང ཝོ ཅུང ཅུབ ཤ ཅུན ཅི བི རིག ཅི ཡར ཏེ ནི དང པོ ярлун цэнпу ынтэнпи мэтбэргни цэжигтэни нэрчүн шэнгуп цэгэн очунлап шэцхпатэн гэмла чапикэр толи гэрэмпурла тэнчинэп жарыу очун чэр пицэл туи пэжилар кэндэр тун уингэгцан жэнгу чэв чэнгу чулэн нэни чимэл тэн лэгча ян тэгпэр цолатэн мамын штэвэрэн цэнпи пэжи чэг самлу тунда варсын тэ тачын ушэпа пэжи цэн мэр мэрг тэндэл яртун чэ дөнхин умтан батэн цэнмэр мэнцу лэгтун тэн мэсэм чэгэдэл чэ дөнхин умтан ба ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ རེསང ཐུབལེན་ཅི ཐང་དེར ཁ་བཏན གལང་ཏག ལེམཅན ཏུང་ཚུམ་དན ཅུ ལེམཅན་དེ ཧེན་ཏུབབ་དན དོར་ཅིཏེ ཟོམཅིང གང་ཁ་རོ་དོ་ཏ་རིན ཤམལ་ལ་ལེན་ཅིན་མ་ཏ་རང་རི་ལེཁུང་ཅི ལེམཅན་ཨབ་ཤན་ཏག་ལ་སམ་བར་གབ་སུ་ཤ་